0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det er en atomik, at der vil rejse sig ud af bordet, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være natto. Nu er nødt til nattoni, vi siger sig af oppe. Nanoq Media TV аппутигалуу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнериллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққау мисигисақарниссар пигаарутеқаммат пигаарутилинну Nanoq Media анинерулерситтисарпу
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det tænker at du ikke, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lønne til at nå slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke have lov at lønne et, at der vil rette til at nå dig.
3: Og så du VM2.

0: алаккару таасаарсу плюс иллит пиллут
1: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасэрсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киеллими паасеқарнеруит ималууни тианерлутит уунга телефон 32 32 13 опус сила кану иккалуарпаллууниит аттавеқартитсиуаанерто
2: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба Сулиффеқарфит микисут нанормитиап инченчимик неқорфибай аттавеқатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимук кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитситат таамааллаат 6095 аллартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималунниит нанормитиа киилими паасисақарнеруит
3: Satuk VM 2026 menok media Kanada kutiga duit isi nakit asat tak tu zaman orang nampak bisa nak suin nak tu mik so orang nampak sini isak isak tamat VM mimidu bisus set menok media mid isi nak tahu
4: menok FM

0: Nanok FM, Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det tjener du mig, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med dig. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lønne tjener du dit unge telefon 32 32 13. Opus siger dig, kan du ikke lade op på lønne et, at der vil rette til jo er natto.
3: Сулиффеқарфигисат интенсимик патаяатсим питсаасумик акимуллалеққуттумик писараақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап интенсимик неқарорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танқортимик кисалу аллаффимми сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 31911 мут аттавигисиут ималунни нанор медиа килими паасисақарнерувит
4: Sat ud VM 2026. Men om vi det kanadier kunne tage det ud, i sin nækket at sat der tøt du sammen og rammer på, hvis jeg nok lyder nok med, så rammer på at fine. I så tæt sig at der noget, vi er med du, hvis du sat. Men om vi det er midt, i sin nækket af.
0: Nanok FM.